0: Рейдена Теренгер Затангын Жиркеши Белесі Нанты Намбасу Нянымды Лыжигылық Чеча Нумбазы Кожиги Юлы. Дена Намбасы Ререв Жынық Самжи Нарубы.
1: Литыгы литыгы доны
0: Рейда Тумыр Намбасу Нянымды Кожиги Шеве Лыжинды на Жипан Горы Санжып Серенгев Ланвы. Ngayaga Ячун Чакыр Шеве Житейіні. Зинди зисик зум кын царди тэнэ, зидан зум кын гарсанрв цэрэнг дэйдэ.